0: Sumter's throwback hip-hop station. Keeping it real with the classics.
1: You ready?
0: Jams 92.3 and 93.3.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».